Не до конца. Ищи себя. Знакомься с собой. Удавай себе время. Развивайся. Ты сможешь выйти из этой ямы. Ты справишься. Как бы трудно это ни казалось.